0: for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: Точно сейчас в Украине 20.37. Атмосферный тиск 764 миллиметра на секунду.